бесплатно. А сею папа сау листать нем. А ему урсу мы сплатим. Да уди радио, аудио виду спазану. А ему урсу мы сплатим. Аб телею высупа саули. А ему урсу мы сплатим. Цель шизмой бейт, слейдзер копейку матени.

0: А сею папа саули стать нем. А ему гурсу мы сплацем. Да ауди радио, раудио вид и спазану. А ему гурсу мы сплацем. Ап телею высупа саули. А ему гурсу мы сплацем. Тельш из моем бейт слейдер копейку матем.
1: Latvijas Radio 2.